0: горючего для полуострова. Кроме того, президент поручил регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации на топливном рынке. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги, пишет «Москва-24». Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжат направлять в бумажном виде по почте. Большинство опрошенных врачей выступают за запрет суточных смен при сохранении дохода. Более половины медиков за последний год хотя бы раз в месяц выходили на такие дежурства, связывая их с хронической усталостью, снижением концентрации и эмоциональным истощением. Главные причины продолжения работы в таком режиме – желание увеличить доход и нехватка кадров. Врач-терапевт Андрей Кондрахин пояснил, что суточные смены нарушают естественный цикл бодрствования и сна. Хотя такие графики необходимы, по закону требуется восстановление после дежурства. Исследования США подтверждают, что уставший после суток врач ошибается чаще, чем при обычной смене. Для восстановления он рекомендовал 30-минутный дневной сон. Он снижает накопленную усталость и повышает работоспособность во второй половине дня. Среди альтернатив врачи называют суточное дежурство только по желанию или 12-часовой график с обязательным отдыхом не менее 12 часов. Официальный курс доллара на 9 июля составляет 76 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 35 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: Мы всегда открыты для гостей.
4: Мы готовы говорить обо всем, что интересует наших слушателей.

0: Почти 5 минут 12 на Калымских курантах. Это Радио Карибу. Меня зовут Иван Высоцкий. Продуктивный четверг у нас продолжается в рамках теперь уже открытой студии, где в гостях у меня исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Пруняк Лариса Петровна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что такое Росреестр? Давайте начнем с того, чтобы люди примерно понимали, о чем у нас будет речь и вообще, касательно чего будут вопросы следующего характера.
1: Росреестр – это федеральное ведомство, основные функции которого – это проведение государственной регистрации прав на объекты недвижимости и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости – это земельных участков, либо объектов капитального строительства, зданий, строений и сооружений. Но помимо этой функции Росреестр работает еще по многим направлениям. Это таким, как осуществляет государственный федеральный земельный контроль, надзор за соблюдением земельного законодательства. Осуществляет функции в области геодезии, картографии, государственного мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости. То есть достаточно очень много направлений.
0: А для чего проводятся такие работы кадастровые?
1: Комплексные кадастровые работы проводятся перед Росреестром стоит одна из основных задач – это наполнение единого государственного реестра недвижимости полными и достоверными сведениями. И вот мероприятие по проведению комплексных кадастровых работ – это самый эффективный и быстрый способ наполнения точными сведениями об объектах недвижимости Единого государственного реестра недвижимости. Но помимо этого, комплексные кадастровые работы исключают необходимость индивидуального установления границ для правообладателей объектов недвижимости, в частности земельных участков, и освобождает их от платы за проведение кадастровых работ на их объектах недвижимости.
0: То есть они изначально были платные, эти кадастровые работы для правообладателей?
1: Вообще кадастровые работы, проведение кадастровых работ – это платная процедура. То есть обращается к кадастровому инженеру, для конкретного, скажем так, объекта недвижимости, земельного участка, заключается договор, и кадастровый инженер за плату проводит кадастровые работы. Комплексные кадастровые работы у нас финансируется государством. Возможно, далее более подробно расскажу, с каких бюджетов, за счет чего финансируется. То есть комплексные кадастровые работы финансируются государством. Отличительная особенность: комплексные кадастровые работы проводятся в отношении всех объектов недвижимости, которые расположены в кадастровом квартале, а не в отношении одного отдельного взятого объекта недвижимости, то есть в отношении множества объектов недвижимости.
0: То есть вышли в поле и давай размечать, да?
1: Нет, не в поле, конечно, не в поле. То есть у нас, населенный пункт, да, и территория населенного пункта разделена на кварталы. Ага. Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении объектов недвижимости, расположенных в кадастровых кварталах, либо в нескольких смежных кадастровых кварталах. То есть таким образом определяется территория комплексных кадастровых работ.
0: Я почему поле-то сказал? Просто в детстве, я помню, у нас был участок, знаете, где ехать на Зайцево, там же поле, за еще пожарной частью, там прям поле, и сейчас участки там какие-то дачные стоят, там с домиками и все такое, тогда был огород, и по идее, поле же.
1: Я понимаю, что если этот участок у вас в границах населенного пункта, то, возможно, проведение комплексных кадастровых работ в отношении того квартала, в котором расположен ваш участок, и если границы этого участка не уточнены, в отношении него будут проведены работы.
0: Хорошо, прервемся пока на музыку. Напомню, что у нас в рамках открытой студии исполняющего обязанности руководителя управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Пруняк Лариса Петровна. За пультом Иван Высоцкий. По-прежнему остаемся на волне.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 9 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 25. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
7: Открытая студия на Карибу Арт.
8: Открытый людям, открытый городу.
9: Мы будем жить с тобой в маленькой хижине на берегу очень дикой реки, и этот участок тоже подойдет под кадастровые работы, которые мы обсуждаем сегодня в рамках открытой студии с исполняющей обязанности руководителя управления Росреестра по Магаданской области Чукотскому автономному округу Ларисой Петровной Пруняк. И как раз таки вот следующий вопрос, Лариса Петровна: как именно проводятся комплексные кадастровые работы, кто их проводит?
10: Ну, начну, наверное, со второго вопроса. Кто проводит комплексные кадастровые работы? С 2025 года комплексные кадастровые работы законодательно разделены на федерального значения, регионального значения и местного значения. Комплексные кадастровые работы федерального значения проводит исключительно публично-правовая компания «Роскадастр». На территории Магаданской области это филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Такие работы проводятся за счет средств федерального бюджета, то есть финансируются из федерального бюджета. Заказчик таких работ – Росреестр. Росреестром с ППК «Роскадастр», публично-правовой компании, заключается соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на выполнение таких работ. Также могут проводиться комплексные кадастровые работы регионального и местного значения. Заказчиками таких работ выступает либо субъект Российской Федерации, либо органы местного самоуправления. Они заключают контракты с любыми, в принципе, организациями, в штате которых есть кадастровые инженеры, и они состоят, являются членами саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Ну, теперь ко второму вопросу, то есть каким образом проводятся комплексные кадастровые работы. Они включают, такие работы включают в себя полевой этап работ и камеральный этап работ. Что относится к полевому этапу? Это кадастровые инженеры выходят непосредственно на место проведения, на местность, то есть в натуре, проводят геодезические измерения границ земельных участков, то есть устанавливают границы земельных участков при помощи геодезического оборудования, то есть определяют координаты поворотных точек объектов недвижимости. Также, значит, при полевом этапе проведения работ могут использоваться беспилотные летательные аппараты. Mm-hmm. То есть вот наш филиал ППК «Роскадастр», он как раз БПЛА использует. Они осуществляют залеты над кварталами, в которых проводятся кадастровые, комплексные кадастровые работы. По результатам залета изготавливаются ортофотопланы, ну, скажем так, по-простому это как фотографии местности. Uh-huh. И вот с помощью вот ортофотопланов точно так же кадастровые инженеры проводят работы по уточнению границ, ну, скажем, земельных участков, uh-huh. либо по определению местонахождения или уточнению местонахождения объектов капитального строительства. Далее изготавливается карта-план территории. Это документ, в котором все объекты, ну, который отображает все объекты недвижимости на месте, на местности и их характеристики. Характеристики такие, как координаты, далее горизонтальное проложение длин сторон, вот если земельный участок, то в метрах длина границ земельного участка, площадь земельного участка, уточненная площадь. Также там имеется сведение о площади, которая изначально была в едином государственном реестре недвижимости. И далее такие карты-планы территории у нас при органах местного самоуправления, на территории которых проводятся комплексные кадастровые работы, созданы согласительные комиссии по согласованию границ земельных участков. Вот карты, планы территории, эти документы, они проходят согласование, утверждаются, и после этого только происходит внесение уже уточненных сведений в единый государственный реестр недвижимости.
11: А до собственнику дают эти, ну, копии документа вот этого, вот где вот план, вот это все, площадь?
10: Конечно же. То есть правообладатели, собственники земельных участков, в отношении которые расположены в тех кварталах, где проводятся комплексные кадастровые работы, они извещаются о проведении таких работ. Но, во-первых, извещение о начале проведения комплексных кадастровых работ подготавливают исполнители этих работ, и они направляют эти извещения на размещение на официальном сайте, во-первых, Росреестра. Если брать, например, город Магадан, то такие извещения у нас размещаются на сайте департамента СОТЭК города Магадана. И также информация о том, на территории каких кадастровых кварталов будут проводиться комплексные кадастровые работы, эту информацию можно посмотреть в Федеральной государственной информационной системе «Национальная система пространственных данных» в разделе «Публичная кадастровая карта». И также индивидуально уведомляется, извещаются о проведении, начале проведения комплексных кадастровых работ правообладатели земельных участков, в отношении которых будут проводиться такие работы. Если есть электронный адрес в едином государственном реестре недвижимости, это извещение направляется по электронному адресу. Ну и, конечно же, через портал госуслуги, угу. То есть правообладатель в своем личном кабинете увидит это извещение, уведомление, но это с условием того, что имеется учетная запись.
11: А если вот у меня нет участка, но я проживаю в многоквартирном доме, и при этом мне приходит уведомление о проведении комплексных вот этих кадастровых работ, что, почему, во-первых, что делать?
10: Ну, я хочу сразу сказать, что правообладателям квартир в многоквартирном жилом доме, если поступили такие извещения, ничего не надо делать. Кадастровые работы, комплексные кадастровые работы будут проводиться в отношении земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом. И земля там в общей долевой собственности. И вот поэтому приходит уведомление, скажем так, каждому правообладателю квартиры в этом многоквартирном жилом доме. То есть кадастровые работы проводятся в отношении земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом. Так что
11: никакими тратами,
10: не надо.
11: Тратами это не грозит.
10: Нет.
11: Хорошо. Так, по поводу информации, вы только что, в принципе, да, рассказали, где получить информацию о результатах комплексных работ. Это как раз-таки на сайте. И там же можно, я так понимаю, сохранить документ, да, со своим...
10: Ну, я бы хотела уточнить немножко. То есть, во-первых, Мы на сайтах, вот, которые я перечислила, учреждений, органов, которые я перечислила, на сайтах этих органов мы смотрим информацию о начале проведения комплексных кадастровых работ и видим перечень кадастровых кварталов, угу, в отношении которых будут проводиться такие работы. Значит, по итогу комплексных кадастровых работ, когда подготовлен карта-план территории, вот именно в этом карте, в этом документе, в карте-плане территории, правообладатель может посмотреть конкретно по своему земельному участку, что изменилось. Он зайдет, значит, это карта-план территории, в ней имеется следующая информация. Это, во-первых, все земельные участки, в отношении которых были проведены комплексные кадастровые работы и границы которых были уточнены. Угу. Потом также там имеется перечень объектов недвижимости, это капитального строительства, в отношении которых тоже были проведены кадастровые работы. Правообладатель, зайдя на, открыв карту план территории проект, предварительно может найти свой земельный участок. Он увидит новые координаты, mm-hmm, уточненные, он увидит длины сторон своего земельного участка, а самое главное, он увидит площадь, и он увидит, изменилась эта площадь или нет, по сравнению с тем, какая у него была до проведения комплексных кадастровых работ, потому что в карте плане территории отображается информация и уточненной площади, и той, которая была до этого. Поэтому правообладатель для себя может как бы сделать выводы, согласен он с такими изменениями или нет, стоит ли ему подавать возражение или нет по результатам таких работ в отношении его объекта недвижимости.
11: Ну, поэтому логично предположить, что если вот сколько, ну, когда последний раз проводились эти кадастровые, ну, сверка, лет 20, наверное, да? Или как они проходят, кадастровые эти работы?
10: Нет.
11: Ну, с уточнениями, я имею в виду.
10: Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении кадастровых кварталов. То есть с 2019 года у нас проводятся на территории Магаданской области комплексные кадастровые работы. И те кварталы, которые вот прошли уже эти, на территории которых прошли комплексные кадастровые работы, больше в отношении этих кварталов такие работы не проводятся. То есть задействуются каждый год новые кварталы.
11: Ну, это понятно, понятно. Просто не исключен вариант того, что за эти, ну, 7 лет, возьмем такой гипотетический участок, он каким-то образом внезапно расширился. Ну, для владельца, естественно. А в кадастровом он как был там, ну, там 6 условных соток, да, так он и остался. А ему его надо продать. Ему же надо через вас, да, как-то это все оформлять, что вот мой участок. На самом деле там 10 соток, а не 6 соток. А вы ему говорите, да нет, братец, у тебя вот по карте, смотри, все отмежено. Отмежовано, у тебя 6. Вот. Каким образом он увеличился? Ну, тут мы умолчим, естественно. А вот если он не согласен с результатом этих работ, то что ему надо делать для разрешения этой ситуации?
10: Да, по результатам комплексных кадастровых работ площадь может либо измениться, либо уменьшится, либо увеличится. Mm-hmm. Вот, насколько я знаю, там есть, вот, скажем так, в пределах, если 10% изменяется площадь, то согласование с правообладателем как бы, ну, не требуется. Но mm-hmm, если больше 10%, то обязательно необходимо вот это увеличение либо уменьшение площади согласовать с правообладателем. Но я также понимаю, что, например, некоторые правообладатели земельных участков не согласны и с изменениями и на 5%, да, площади земельного участка. Да, в таких случаях у правообладателей имеется возможность подать возражение, угу, обоснованные письменные возражения именно вот в согласительную комиссию по согласованию границ земельных участков, о которой я говорила, и которая образована перед началом проведения комплексных кадастровых работ при органе местного самоуправления, на территории которого проводятся эти работы. То есть,
11: СОТЭК, да, или что-то?
10: Ну,
11: что-то
10: у нас, эта комиссия образована, ну, при мэрии. Угу. Но, в принципе, на сайте можно найти информацию, то есть, где эта комиссия, как там подать эту информацию. Но еще также важная информация для правообладателей, что также размещается, уведомляется правообладателей о заседаниях согласительной комиссии. Вот эти возражения, они могут подать за 15 дней до начала заседания согласительной комиссии. О начале заседания согласительной комиссии они также могут посмотреть на официальных сайтах, это вот департамента САТЭК, Росреестра. И после проведения согласительной комиссии у правообладателей еще имеется 35 календарных дней для подачи таких возражений. Согласительная комиссия рассматривает эти возражения и принимает решение, если такие, по мнению согласительной комиссии, возражения необоснованные, угу. Они принимают об отказе, ну, скажем так, в удовлетворении вот этих возражений. Но если согласительная комиссия посчитает, что такие возражения обоснованы, то тогда исполнитель работ, он, скажем так, будет исправлять эту ситуацию, то есть и приводить в соответствие, угу. Ну, площадь земельного участка вот в соответствии с возражениями, которые поступили от правообладателя.
11: Сколько объектов недвижимости подпали в прошлом году под комплексные кадастровые работы и сколько в этом году?
10: Ну, я, наверное, вы знаете, озвучу, это будет более такая полная информация вообще в целом и в том числе по 2026 году. У нас комплексные кадастровые работы проводятся с 2019 года. Угу. За это время комплексные кадастровые работы проведены на территории 231 кадастрового квартала. Это именно вот по Магаданской области, не только по городу Магадану. В отношении почти 15 тысяч земельных участков. И, кроме того, вот в рамках этих работ уточнено расположение более 8 тысяч объектов капитального строительства. Это здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства. В 2026 году в Магаданской области комплексные кадастры проводятся на территории двух муниципальных образований. Это город Магадан и Сусуманский муниципальный округ. В отношении 73 кадастровых кварталов. На сегодняшний день у нас уже проведены комплексные кадастровые работы в 44 из 73 кадастровых кварталов и подготовлены 4 картопланы территории в отношении более 1600 объектов недвижимости.
11: То есть больше половины уже сделано, да? Эти 44 из 73?
10: Ну, больше половины, да. То есть, как бы подготовлены больше половины. Но в этом году, конечно же, в соответствии с установленными сроками, все это будет, работы будут завершены.
11: А когда работы будут завершены, что потом? Заново?
10: Потом сведения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости, и на следующий год мы отбираем те кадастровые кварталы, в отношении которых комплексные кадастровые работы не проводились, и включаем их в план проведения таких работ на 2027 год. Ну, mm-hmm. Согласовываем с Росреестром, mm-hmm. там своя процедура определена.
11: Ну, хорошо. А куда обращаться по интересующим вопросам? Я думаю, у граждан, особенно правообладателей, да, участков они возникли. Куда обращаться, кому звонить?
10: Звонить можно как в филиал публично-правовой компании, так и управление Росреестра. То есть на сайте управления Росреестра у нас есть телефон горячей линии. Угу. То есть, ну, также вот у нас в информационных различных ресурсах социальных есть такая информация на сайте. Телефон горячей линии, звоните, и на все вопросы интересующие мы ответим.
11: Есть что добавить?
10: Наверное, нет.
11: Вроде все рассказали. Хорошо, ну прекрасно. Напоминаю, что в гостях у нас в рамках открытой студии была исполняющая обязанности руководителя управления Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Лариса Петровна Пруняк. Вам хорошего дня, лета настоящего. Вы в отпуск-то летите, нет?
10: Да, лечу, спасибо.
11: Вот привозите лето в Магадан. Что-то у нас не задалось в июне. Так что да, спасибо за эфир и всего доброго.
10: До свидания.
12: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
12: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
13: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
14: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
15: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
16: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
18: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
19: Welcome to Chicago!
18: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
20: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
21: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
22: Кайл Алессандро,

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Земля-центр. Прилуняюсь.
8: Прием. Земля.
7: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
8: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
9: Просьба опознать содержимое.
7: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
10: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
11: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
12: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Арской оружейной организации Small Arms Survey количество только зарегистрированного стрелкового оружия во всем мире превысило 1 миллиард единиц. Интересно, что 85% из них принадлежит гражданскому населению, и только 13% и 2% военным и сотрудникам правоохранительных органов. В истории России в 1762 году произошел дворцовый переворот. Его итогом стало свержение императора Петра III и вхождение на престол его супруги Екатерины II. Причиной свержения стал ряд принятых им непопулярных решений. Среди них отказ от всех русских завоеваний в ходе Семилетней войны, в том числе от земель Восточной Пруссии. Инициатором свержения была сама супруга Петра, причем опорой заговора стали офицеры гвардейских полков. Царя, не сумевшего помешать перевороту, отослали в ропшу, где через неделю он скончался. Сегодня Северо-Эвенскому району исполняется 95 лет. В 1931-м здесь состоялось заседание оргкомитета и были определены участки под строительство для кочевых поселков. Сегодня район занимает площадь в 102 тысячи квадратных километров. Это самое большое муниципальное образование в области и одновременно самое малонаселенное. Плотность населения в 0,03 человека на 1 квадратный километр с каждым годом снижается, так как снижается и численность населения. И, наконец, в этот день, в 1877 году, состоялся первый Уимблдонский теннисный турнир. За это стоит сказать спасибо другому виду спорта – крокету. В него активно играли члены всеанглийского клуба в Лондоне, до той поры, пока не сломалась единственная газонокосилка. Чтобы заработать денег на ремонт, который стоил 10 фунтов, было решено провести турнир по теннису. Первым чемпионом Уимблдона стал Спенсер Гор. Интересно, что по окончании финального матча чемпион заявил, что теннис – очень сложная игра, и предположил, что ей не суждено стать популярной. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу,
4: ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
11: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
12: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным. Минпромторг оценил влияние ситуации с топливом на магазины. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Подробности далее. Дональд Трамп заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Об этом президент США сказал на встрече с Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters. По словам главы Белого дома, переговоры должны пройти в течение дня. Ранее Путин и Трамп уже провели почти полуторачасовой телефонный разговор. Тогда стороны обсуждали Украину, Иран, а также дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. После этого американский президент назвал беседу с российским лидером «очень хорошей». По словам Трампа, США и Россия близки к тому, чтобы довести работу по украинскому конфликту до конца. До этого стало известно, что американские спецпосланники Уиткоф и Кушнер могут посетить Москву уже в ближайшее время. Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости. По его словам, действующие меры сказываются только на логистике. В частности, на процессе заправки транспорта, который используется для доставки товаров. Алиханов отметил, что Минпромторг постоянно взаимодействует с профильными ведомствами, регионами,

0: производителями и торговлей. Ведомство также следит за ценами на социально значимые товары. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Таковы данные опроса. Большинство воспринимают первую совместную поездку как проверку отношений и возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений, пишет Afisha Daily. Официальный курс доллара на 9 июля составляет 76 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 35 копеек. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Прайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.

0: Лови удачу! Улыбку на сдачу!
1: Полдень в Магадане, еще чуть-чуть и оглянуться не успеешь, как пятница начнет выпрыгивать из штанов, зазывая тебя на вечерний. Но сначала проводим четверг достойно, и не только отработав на совесть, но и с подарком, честно выигранным в рамках интерактива на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, тебя приветствую. Напоминаю, что дозваниваться лучше ближе к половине первого на номер 620-300-620-300. Да. Один вопрос, три варианта ответов, а также возможность передать приветы и заказать свою любимую песню благодаря партнеру компании «Винат», у которой есть металлопрокат на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей, кислот, соли, содокальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. О наличии товара уточняй по телефону 65-06-88. 5 минут первого. Сверяем часы. И начинаем с Брит Каролина, Фрэнки, Стив Аоки и Fall Out Boy. Все это в течение ближайших минут.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200 470 и 8 914 850 85 14.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.
10: Как мы с пробуксовкой-то открыли полдень, а потом я вспомнил, что подарок музыкальный вообще-то лирический, поэтому остаемся на разрешенной скорости. Кто жизнь познал, тот не спешит. К тому же атмосферность этой композиции будет в тему небольшого перерыва, во время которого ты сможешь дозвониться и выиграть приз, но это ближе к половине первого, пока. Илона, Атометистиум, улетающий Маркус Дилин и Марио Кола, а также обновленная версия хита ATB «Let You Go».

0: радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 9 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 25. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ты ж программист. Так в народе называют людей, способных помочь переустановить винду, настроить интернет или починить компьютер. Платить тыжу считается плохим тоном.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
4: Вот практически один в один. Только не ты ж программист, а... Ну да. А ты же соображаешь в компах? Заявил мне однажды братишка любимый, подумав, что и в графических редакторах я собаку съел. А потом искренне удивился, что мои знания-то вообще-то ограничены установкой и запуском игр, а также изредка прогулками на острове Тортуга, если ты понимаешь, о чем я. Но речь будет не об этом, а о чем узнаешь, как только дозвонишься в прямой эфир на номер 62030, приняв тем самым участие в викторине с возможностью передать привет, заказать песню и получить приз от партнера компании «Винат». Офис располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237 представлен металлопрокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Также напомню о том, что «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных технических жидкостей и кислот, соли содокальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по телефону 65-06-88. 33 минуты первого. Ну, затянули так затянули вы, Иван Николаевич, конечно, да. Но зато было время дозвониться на номер 62030. Ну а тем, кто в ожидании, в предвкушении музыкального подарка, о котором я вел речь буквально несколько минут назад, то скажу, что я думаю, это будет вишенкой на торте, потому что и текст, и музыка просто обалденные. Сегодня это будет Андрей Волобуев, более известный как Saltwine. Пара его сольных работ у нас уже звучала. А вот дуэт с Драгни под названием «Заблудись» прямо сейчас предлагаю заценить ушами, а в качестве видеоряда подойдут эпизоды из жизни, так что включай воображение и делай громче.
5: Не торопишься? Громче надо метро?
6: Нет.
5: Торопишься?
6: Ага. Сейчас хорошо. Сейчас можно начать.
5: Да, давай.
6: Сейчас.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Кайл Алессандро. Да.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле назвали восстановление статуса Олимпийского комитета России хорошей новостью. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам. Почти 70% россиян думают о работе в отпуске. Подробности далее. В Кремле положительно оценивают решение Международного олимпийского комитета отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это действительно важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между ОКР и МОК. Официальный представитель Кремля добавил, что это позитивная новость, дающая законное основание российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Работа в этом направлении будет продолжена, заявил Песков, отметив, что над этим в МОК работает целая команда переговорщиков, и их результаты видны. Накануне Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Выданные ранее рекомендации не актуальны. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении требований к трудовым мигрантам, пишет РИА Новости. Иностранные граждане, которые хотят работать в России, должны будут содержать себя и членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента. Если это требование не выполняется, патент или разрешение на работу могут аннулировать.

0: регистрировать. В таком случае мигрант вместе с семьей должен будет покинуть Россию в течение 15 дней, при условии, что нет других оснований для пребывания. Кроме того, вводится контроль за доходами. Налоговые органы будут передавать данные в МВД, а соцфонд – информацию о трудовой деятельности. Если доход окажется ниже установленного уровня, то срок пребывания в России могут сократить. Почти 70% россиян думают о работе в отпуске. Хотя бы раз на отдыхе они заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. По данным аналитиков, люди делают это не по принуждению, а из-за внутренней тревоги. А вдруг что-то случится без меня? Кроме того, те работники, которые остаются на даче или дома, восстанавливаются заметно хуже, чем те, кто полностью сменил обстановку. Лишь 18% возвращаются реально отдохнувшими. Остальные либо догоняют дела в авральном режиме и снова выгорают за пару дней, либо с первых часов начинают думать, когда бы взять следующий отпуск. Официальный курс доллара на 9 июля составляет 76 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 35 копеек. Это были новости на радио Корейбуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио Корейбуар.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Мечтаете об уютном доме?
2: Вам в «Электросвет».
1: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
2: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
3: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление. Управление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
8: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Первое магаданское радио представляет.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По даним синоптиков, 9 июля в Сусумане переменная облачность. Температура воздуха днем до плюс 25. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами.

0: какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
1: 9 июля.
2: Овен.
1: Овнам стоит быть внимательнее к своему здоровью. Сегодня жизненный потенциал представителей данного знака несколько снижен, не исключены недомогания. Достижение поставленной цели в любой сфере жизни сегодня для вас является выполнимой, хотя и после приложения некоторых усилий, задачей.
2: Телец.
1: Тельцам стоит сосредоточиться на делах, есть шанс добиться выдающихся успехов. Финансовая ситуация стабильна, ожидаемые денежные поступления не запоздают. В семье старайтесь вести себя сдержанно, избегайте ссор и конфликтов. Крайне нежелательно распространять любую информацию, касающуюся близких вам людей.
2: Близнецы.
1: Этот день будет сложным для тех представителей знака, чьи основные интересы лежат в сфере профессиональной деятельности. Не исключены крупные денежные поступления и выгодные сделки. Чрезвычайно удачным обещает быть день с романтической точки зрения. Новое увлечение будет весьма кстати. Легкий флирт взбодрит вас, а серьезное чувство наберет силу.
2: Рак.
1: Ракам этот день принесет успехи в работе, а также весьма серьезные проблемы в сфере личной жизни, которые, впрочем, будут решены с особым изяществом, свойственным представителям данного знака. Звезды советуют по возможности отказаться от деятельности, связанной с эмоциональным и физическим напряжением, не гнаться за новыми впечатлениями, отложить решение сложных задач любого рода.
2: Лев.
1: День будет интересным и насыщенным, львы сделают все возможное, чтобы ни им самим, ни окружающим не пришлось скучать. День чрезвычайно благоприятен для общения, налаживания отношений. Это касается и личной, и деловой сферы. Не упустите возможность пообщаться с тем, кто вам особенно симпатичен.
2: Дева.
1: Девы склонны к излишней резкости суждений и высказывания, что может стать причиной серьезных проблем в общении. Старайтесь быть внимательнее к тем, кто разделяет ваши интересы, по мере сил оказывает вам помощь. Этот день не способствует раскрытию творческого потенциала, но вполне подходит для работы, требующей аккуратности и сосредоточенности.
2: Весы.
1: Весы могут столкнуться с серьезными проблемами на работе, винить в неприятностях некого. Вы сами совершаете ошибки и допускаете просчеты, за которые приходится расплачиваться. Очень полезным будет общение с близкими, людьми, разделяющими ваши интересы. Эмоциональный комфорт необходим вам для того, чтобы найти верные ответы на многие важные вопросы.
2: Скорпион.
1: Скорпионы могут столкнуться с трудностями финансового характера. Ситуация, к счастью, далека от критической. В общении с близкими будьте откровенны, любые проявления скрытности будут встречены негативно. При обсуждении долгосрочных планов могут возникнуть разногласия. Обязательно прислушайтесь к мнению тех, кто вам дорог.
2: Стрелец.
1: Существует определенная угроза для здоровья, стоит поберечь себя, по возможности сократить нагрузки и провести профилактические процедуры. Общение с близкими будет комфортным, если вы не станете настаивать на своем в вопросах, которые не являются важными и актуальными. Не отказывайте любимому человеку в знаках внимания, искренне интересуйтесь его делами.
2: Козерог.
1: Козерогов ждет насыщенный день. Успехов в работе удастся достичь благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с умными, влиятельными людьми. Звезды советуют не забывать о здоровье, да и домашние дела не оставлять без внимания.
2: Водолей.
1: День связан с профессиональными трудностями. Придется менять свои привычки, подстраиваться под новый, более напряженный рабочий ритм. В личных отношениях воцаряется гармония. Даже часто ссорившиеся пары будут наслаждаться затишьем после очередной бури.
2: Рыбы.
1: Очень высок жизненный потенциал рыб. Представители данного знака полны силы и энергии, способны на невероятные подвиги и умопомрачительные поступки. Причиной проблем в семье может стать ваша расточительность, стремление порадовать себя похвально. Однако порой вы выходите за разумные рамки, и расходы становятся просто огромными.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: технология на Карибу. На Карибу.
1: Лоукостер. Бюджетные авиакомпании или авиакомпании-дискаунтеры.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны 62-20-78, 62-95-70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
9: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Кайл Алессандро. Down.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерной ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
12: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин дал поручение по ситуации с топливом. Квитанции за ЖКУ смогут приходить через госуслуги. Врач объяснил, чем опасны суточные смены. Подробности далее. Трудности с топливом России носят временный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, передает Москва-24. Президент отметил, что у российской энергосистемы есть значительный запас прочности. При этом он поручил оперативно решать вопросы с обеспечением топливом Крыма и юга страны. По словам Путина, меры поддержки местных жителей и отдыхающих нужно принимать без задержек. Отдельно глава государства указал на необходимость быстрее решить вопрос с субсидированием закупок горючего для полуострова. Кроме того, президент поручил регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации на топливном рынке. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуги, пишет Москва-24. Получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжат направлять в бумажном виде по почте. Большинство опрошенных врачей выступают за запрет суточных смен при сохранении дохода. Более половины медиков за последний год хотя бы раз в месяц выходили на такие дежурства, связывая их с хронической усталостью, снижением концентрации и эмоциональным истощением. Главные причины продолжения работы в таком режиме – желание увеличить доход и нехватка кадров. Врач-терапевт Андрей Кондрахин пояснил, что суточные смены нарушают естественный цикл бодрствования и сна. Хотя такие графики необходимы, по закону требуется восстановление после дежурства. Исследования США подтверждают, что уставший после суток врач ошибается чаще, чем при обычной смене. Для восстановления он рекомендовал 30-минутный дневной сон. Он снижает накопленную усталость и повышает работоспособность во второй половине дня. Среди альтернатив врачи называют суточное дежурство только по желанию или 12-часовой график с обязательным отдыхом не менее 12 часов. Официальный курс доллара на 9 июля составляет 76 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 35 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем

0: выиграть подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Новости на радио «Карибу Арт».
2: Диетологи рассказали об опасности холодного кофе летом. Дело в том, что этот напиток сильно обезвоживает организм. В жаркие дни лучше пить обычную воду, заявляют врачи. Также летом нельзя заказывать на дом роллы и суши, предупредили специалисты. И вот, казалось бы, ну все, суши-сеты, айс-латы теперь отмена. Но давайте взглянем правде в глаза. За окном пасмурные 11 градусов тепла. Тут не то чтобы холодный кофе, тут и горячий-то точно не помешает. Но во всем есть свои плюсы. Зато наша колымская погода дает нам право выбора. И можно есть и пить все, что пожелается. 14.05 в Магадане. Тебя приветствую. Я зовут меня Наташа Белая. Всем отличного дня и максимально солнечного настроения. Будем сами творить свою атмосферу вокруг.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8-914-850-85-14.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: 22 июня в 13:40 на улице Нагаевской, 44, произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Honda. Если вы стали очевидцем этой аварии или обладаете какой-либо информацией о случившемся, позвоните по телефону 8-914-855-48-49. 8-914-855-48-49.
3: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Возьми трубку, давай. У меня для тебя есть пару эпитетов. А вдруг мне очень хреново? А может, это звонили родители? Фрукты закончились, месси малого. Купи, не забудь, и будь по второго. Мы были родными, теперь как они. Прошу тебя.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам...

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

в любое время дня и ночи. Карибу Арт. Metro Boomin.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.
3: Let's do that song.

0: Неожиданные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ежегодно 10 июля отмечается День Николы Теслы, всемирно известного физика, инженера и изобретателя в области радио и электротехники. Родился он в 1856 году. Его имя обросло множеством мифов и слухов еще при жизни, а после смерти их стало еще больше. К примеру, в падении Тунгусского метеорита и знаменитом филадельфийском эксперименте, где якобы телепортировался корабль, обвиняют именно Николу Теслу. Но даже если выкинуть всю фантастику, окажется, что реальность еще интереснее. Тесле приписывают сотни изобретений, которые он продавал своим коллегам, чтобы вкладывать деньги в новые и новые проекты. К таким изобретениям относят рентгеновские лучи, радио, переменный ток и дистанционное управление. Кроме того, ученый даже пытался создать интернет. На это он потратил 1,5 миллиона долларов, однако проект был закрыт и засекречен. В истории России этот день запомнился победой русской армии над шведами в Полтавской битве. Победа над войсками короля Карла XII положила конец военному главенству Швеции в Европе. Карл решил захватить Москву после того, как Петр I отвоевал у него Ингерманландию. Это историческая область на северо-западе современной России, где был основан Санкт-Петербург. Город показался королю легкой добычей, но сразу его взять не получилось и пришлось начать осаду. К началу главной битвы гарнизон защитников насчитывал 2200 солдат, к ним присоединилось почти все население города, даже женщины и дети. Полтавская битва закончилась убедительной победой Петра I. 10 июля 1991 года было принято решение об образовании памятника природы острова Талан. Он расположен на границах Ольского городского округа на одноименном гористом острове. От Магадана до него 150 километров по юго-западной части Тауйской губы. Площадь памятника 152 гектара, его границы проходят по акватории Охотского моря. Здесь обитает 12 видов морских птиц. Это одна из самых больших колоний в Северной Пацифике. Их общая численность около 2 миллионов. Ежедневно они съедают около 200 тонн рыбы и морских беспозвоночных. Ну а закончим, пожалуй, самым милым праздником на сегодня. 10 июля – это день любви к капибарам. Это животные из семейства грызунов. Водятся они в Центральной и Южной Америке, населяя местности с водоемами. Живут капибары семейными группами от 4 до 20 особей, а питаются исключительно травой. А еще их называют самыми дружелюбными животными в мире. Согласно исследованию ученых, эти пушистики умеют отличать, когда другие звери хотят их съесть, а когда нет. Поэтому, даже если перед ними находится опасный хищник, то водосвинка не видит угрозы. Она не будет убегать, а в некоторых случаях сама может подойти к нему и просто постоять рядом. Вот таким оказался этот день. Отмечай праздники и люби историю. А мы услышимся в «Машине времени».
0: Каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери «Ферони». Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104,2 FM.
2: Новости на радио Карибу Арт.
6: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США сохраняет приверженность мирному процессу на Украине. В РФ в 2027 году намерены повысить все виды пенсий. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца. Подробности далее. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, Америка сохраняет приверженность и попытки способствовать мирному процессу на Украине. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что у России и США есть расхождения по некоторым позициям. Накануне Марко Рубио на саммите в Анкаре заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов вглубь российской территории. По его словам, Москва должна увидеть, насколько сложно защищать свое воздушное пространство.

0: страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января 2027 году предусмотрены два этапа, то есть с 1 февраля и с 1 апреля. Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, включая бывших шахтеров и летчиков. Цитрусовый и зеленый чай снизят риски заболеваний сердца за счет флавонолов, которые содержатся в них. Вещества влияют на стабилизацию артериального давления, что, в свою очередь, является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий. Кроме того, источником флавонолов являются овощи, ягоды и красный чай. Об этом пишет News.ru со ссылкой на врачей. По мнению медиков, с годами организм становится более уязвимым к разным патологиям, поэтому профилактика выходит на первый план. Официальный курс доллара на 10 июля составляет 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
1: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. Наши радио-ведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось! Новое фирменное утреннее шоу на Карибуард. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра. Просыпайся и подключайся. Только на 104.2 FM.
3: Доброе утро!
4: Стресс с самого утра. Стресс, несмотря на то, что пятница. Давление повысили. Тетя Таня.
3: Кошмар какой, ужас.
4: Надеемся, вам никто с самого утра никогда не повысит давление, не будете вот это в стрессе, как я сейчас.
3: Тревожница вот это.
4: Это, знаешь, бывают же вот эти самые адреналиновые отходники, когда ты сначала раз, а потом такая головная боль.
3: Конечно.
4: Уже, в общем, вы давайте, начинайте утро так, как и должно начинать.
3: Угу. Кстати, вот очень...
4: В приподнятости, потому что пятница, несмотря на погоду.
3: В конце концов, завтра суббота, воскресенье. И вот, кстати, как раз новость мне попалась. Найден новый способ избавиться от стресса, Танюш. Может быть, нам подойдет, потому что он очень бюджетный, мне очень понравилось. Нужно просто погладить камни.
4: Вот.
3: Да, например, вот зумеры в Корее начали носить с собой камни, вот эти самые, для снятия тревоги, прямо в кармане. Тренд на покупку, а еще и покупают. Нужно гладкий камень иметь, понимаешь? Тренд на покупку гладких карманных камней с небольшими углублениями буквально взрывает корейский интернет. Молодежь использует эту вещь как новый вид антистресса. При тревоге их можно перебирать в руках, гладить и таким образом немножко успокоиться.
4: Ну, слушай, я не знаю, то что это камни. Вот мне, например, камни. Есть люди, может быть, кому они приятны на ощупь, но мне, например, нет. Тем более они какие-то холодные.
3: А видишь, они еще гладкие, их покупают.
4: Ну,
3: видимо, кто-то специально ходит отбирать самый гладкий камень. А мне вот кажется, очень может помочь от стресса, потому что ты, если что, человек выбесил тебя, ты ему этим камнем как...
4: Вот только в таком случае камни могут помочь.
3: По-моему, замечательный.
4: Потому что, ну, столько всего, всевозможных вот этих всяких жамкалок, вот этого всего. Кстати, что-то есть сегодня. У меня вот это крутящееся кольцо, да, как бы много всяких. Ну, камень, как-то это странно, честно говоря.
3: Мы не пробовали. Может быть, ты просто попробуй, да? Я не хочу такое.
4: Ну, слушай, корейцы, они такие корейцы, конечно. У них вот это же все очень странненько. Японцы, корейцы, вот это вот все. А вот, кстати, в Британии решили, что будут платить за ежедневные прогулки. Система здравоохранения в Великобритании запускает программу, которая предлагает людям гулять всего лишь 20 минут в день. И за выполнение нормы будут начисляться баллы.

0: эти баллы потом можно обменять на ваучеры в магазины, на бесплатный кофе, билеты в кино. За месяц таких неспешных променадов набегают в среднем около 42 километров. И говорят, что это как полноценный марафон, просто без бега. Угу. И инициаторы этого проекта почему, значит, решили все это сделать? Потому что, говорит, мы хотим спасти нацию от лени, потому что малоподвижный образ жизни обходится бюджету Британии в 7,5 миллиарда фунтов. А это, между прочим, в перерасчете на рубли больше 766 миллиардов.
1: Ох.
0: И программу вот эту по всей стране запустят с января. Так что, видишь,
1: какая прелесть.
0: Люди будут гулять всего 20 минут в день, а потом бесплатные всякие штучечки себе получают.
1: Так,
0: получать.
1: Думаешь, так, послезавтра хочу вот этот дорогущий торт. Не хватает на него денежков.
0: Пойду и... похожу.
1: Да пойду похожу, а сегодня не 20 минут, я полтора часа похожу, да, специально.
2: Себе белую микрофон.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес – улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо – легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабомаркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Калымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Музыка для истинных ценителей.
14: Время эстетов на Карибу.
15: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 июля в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ответственность. Это когда при пропуске тренировки на беговой дорожке ты добавляешь 40 минут к следующей пробежке. Видимо, завтра я буду бежать до 2027 года.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Кайл Алессандро.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
1: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
0: Фирменное утреннее шоу на Кариборд.
1: Ну, началось.
2: Сладкий и свежий аромат дыни и арбуза может оказывать влияние на продуктивность и общее самочувствие людей. В психологии ароматерапии отмечается, что именно эти запахи воздействуют напрямую на лимбическую систему, которая регулирует наши эмоции. Влияние дынного и арбузного аромата на рабочий процесс выражается в следующем. Снижение уровня стресса, усталости, повышение тонуса, создание фокуса и улучшение настроения. Так что с коллегами надо срочно бежать за арбузом, за дыней.
3: Ну, слушай,
2: повышать настроение.
3: В крайнем случае можно жевательную резинку с таким ароматом. Я очень люблю арбузную жевательную резинку.
2: Да, можно, кстати. Или вообще просто какой-то ароматизатор поставить. Потому что, видишь, говорит, и психологи, и вот ароматерапия утверждает, что именно эти запахи на лимбическую систему напрямую влияют.
3: То есть на работе поставил себе, да, вонючечку какую-нибудь с запахом арбуза или дыни.
2: Красота! Видишь, такой продуктивный.
3: В России появилась необычная вакансия, значит, на одном из сервисов она появилась. Ищут музу для музыканта.
2: Хочешь быть музой? Какая прелесть!
3: В общем, в обязанности входит писать милые утренние сообщения, типа спишь. Наверное, какие-то такие. Вдохновлять артиста на новые песни и поддерживать все его романтические идеи. Среди других требований значится чувство юмора, загадочность и умение быть немного недоступной.
2: Немного недоступной – это когда баланс у тебя сел на телефоне. И ты говоришь, я немножко недоступна.
3: Между прочим, за такую работу обещают 100 тысяч рублей в месяц, а также походы в кино, в театр, кино, цветы без повода. Все это, конечно, за счет артиста, помимо зарплаты.
2: Ни стыда, ни совести, ни номера телефона, Танюша.
3: Да. Нету, да, в новости нет номера телефона этого артиста. Ищите сами, значит, эту вакансию.
2: Может быть, Танюша нам специально его не дает, потому что она уже отклик кинула.
3: Не исключено.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Удачный шашлык мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один, Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу.
3: Ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ЦБ на заседании 24 июля снизит ключевую ставку. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет. В России укрепилась тенденция на короткие турпоездки по стране. Подробности далее. ЦБ на заседании 24 июля снизит ключевую ставку до 14% или сохранит ее на уровне 14,25%, спрогнозировала для газеты «Ру» экономист-инвестиционный советник из реестра Банка России Юлия Кузнецова. Она отметила, что формально основания для дальнейшего снижения ключевой ставки есть. Инфляция уже не выглядит такой разогретой, как в начале года. Экономика постепенно охлаждается, а бизнес и рынок ждут продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики. Но при этом пространство для снижения ставки у регулятора остается ограниченным. Отдельный важный фактор – ситуация на топливном рынке. Рост цен на бензин и дизель нельзя рассматривать как локальную проблему только для автомобилистов. Топливо входит в потребительскую корзину, напрямую влияет на инфляцию, а также может иметь вторичные эффекты через рост издержек бизнеса, логистику, перевозки, доставку товаров и инфляционные ожидания, констатировал эксперт. Потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума. Это следует из подсчетов РИА Новости по данным статистики. Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 литра до 7,62 литра на душу населения за последние 12 месяцев. Настолько низкое потребление до этого было в 1997-1998 годах. Тогда два года оно держалось на уровне 7,6 литра в расчете на одного человека. В открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 90-х годах, по данным научных исследований, значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор, который в отдельные годы занимал около 2/3 в продажах. Тенденция на короткие туристические поездки россиян внутри страны, начавшаяся осенью прошлого года, укрепилась и в 2026-м. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, и раньше во время длинных каникул, новогодних или майских, россияне, путешествуя по стране, чаще всего выбирали поездки продолжительностью 3-4 дня. Сейчас путешествия на одну или две недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий. Остальные случаи – это короткие путешествия. Официальный курс доллара на 10 июля составляет 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 86 рублей

0: 914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
3: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
2: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
3: Ну, началось.
4: Ну что, 9 часов 4 минуты, 10 июля 2026 год, вы в Магадане. За окном, ну что там за окном? Ну, примерно плюс 10.
5: Да, да, утром было
4: средняя плюс температура 9. Последних дней.
5: Да,
4: плюс 9, плюс 10.
5: Стабильность.
4: Ну, с другой стороны, да. Но вот мы, естественно, погода, тем более в июле как-то, да, такая регулярная тема для обсуждения абсолютно везде и всегда. Это самая любимая, наверное, тема у людей. Но и мы вот на работе тоже обсуждали, но вот почему обычно июль там, ну, хоть июль в Магадане, хоть никакой там теплый, да, что ж в этом году все сломалось-то вдруг.
5: Да, да.
4: Вот. А потом начали вспоминать, в Питере сейчас холодные дожди.
5: В Москве
4: даже 17, и тоже там, по-моему, дожди
5: там
4: начались.
5: Там осадки, да.
4: И абсолютно практически во всех городах российских в этом году, ну, вот лето вот такое.
5: Да.
4: Но что делать? Жалко только, мне кажется, до сих пор рыба, по-моему, из-за этого не пошла, да?
5: Из-за
4: того, что
5: холодно,
4: до сих пор нет красной рыбы. Но во всем остальном, ну, мы же знаем, где мы живем, поэтому летние шапки, летние пуховики.
5: Да, никто не отменял.
4: По-моему, у каждого магаданца есть, поэтому что же теперь?
5: Да.
4: Что имеем, то тому и радуемся. Проснулись утром, знаешь, я все время говорю, проснулись утром, ручки работают, ножки работают, глазки видят,
5: да.
4: Встали и пошли. А
5: да,
4: что
5: и идем радоваться.
4: Да,
5: всему.
4: Там погода, непогода, живы, здоровы, все великолепно, встали и пошли.
5: Я вот как раз недавно прочитала новость о том, что говорят, летом нельзя холодный кофе пить, потому что очень сильно обезвоживает организм. Я сижу такая, это же вкусный айс-латте, например.
4: Нам слушай, нельзя.
5: А потом я
4: люблю
5: такая,
4: почему-то.
5: А мне нравится очень, да, мне очень нравится кофе с мороженым вот это вот смешивать. Я такая, айс-латте нельзя. А потом такая, смотрю погоду за... Ребят, это же нельзя летом в жару. Наша колымская погода дает нам право выбора. Там еще было в этой новости написано о том, что суши и роллы нельзя летом есть. А мы можем себе позволить все, что угодно. Мы короли этой жизни.
4: Такое лето, которое как будто бы весна или осень.
5: Тут не то чтобы холодный кофе, да, тут как бы и горячий не помешал бы.
4: Но вот, кстати, в Италии узаконили оплачиваемый отпуск по болезни питомца.
5: Вау!
4: Да, вот такие новости. В Великобритании, значит, за 20-минутное вхождение каждый день будут начислять всевозможные баллы, которые можно обменять на классные всякие штуковины. А в Италии вот заболел питомец. Пожалуйста, бери оплачиваемый отпуск. Сотрудники могут взять до 3 дней в году, если они предоставят ветеринарную справку, которая подтвердит необходимость медицинской помощи домашнему животному. Потому что многие из нас, конечно, есть такие люди, которые вроде как и не люди, которые умудряются своих животных и на улицу выбрасывать и все остальное. Но в основной массе, конечно, каждый из нас своих домашних питомцев воспринимает как члена, как члена семьи. И поэтому, когда он заболевает, это, конечно, таким
5: это как
4: стрессом да, и ударом для семьи,
5: конечно.
4: Оказывается. И нужно ухаживать, и там и на капельницы иной раз возить какие-то, не дай бог, операции. То все, ну видишь, в Италии, говорит, да, вот если необходимо, мы вам оплатим даже отпуск. При этом любимец должен быть зарегистрирован, чипирован и поставлен на учет.
5: Ну, я, как положено.
4: Да, я буквально этой неделе, кстати, чипировала тоже своего младшего. И мне очень доступная, скажу вам, процедура. Ну, правда, там много документов придется заполнять, но это того стоит. Вот. Короче, мне понравилось. Мне понравилось, что он чипирован.
5: 10 из 10.
4: Ему, может, не понравилось, но мне понравилось. Ну, мне понравилось. Вот. И к чему я хотела сказать-то? А, и поставлен на учет. Потому что, оказывается, при чипировании вы можете вставить на учет, а можете не ставить.
5: А, вон.
4: И вот это для меня было странным, потому что меня спросили, а вас как бы регистрировать в системе? И, естественно, для чего тогда он чипируется?
5: Ну, да.
4: если не регистрировать в системе. Ну, как-то вот так.
5: Интересно, конечно.
4: Не знаю. Ну, в общем, так что всем советую, тем более.

0: Сейчас постоянно в Думе, значит, ведутся споры, там законопроекты по этому поводу все время вносятся о том, что обязательно скоро будет чипирование для всех, значит, домашних животных. Я думаю, что все равно мы к этому рано или поздно придем. Вот. Ну, как-то вот сюда я вырулил.
1: Да. Ну, мы вот в какой-то стране за, значит, 20-минутную
0: ходьбу... Великобритании.
1: Мы не в Великобритании, понимаешь, Танюш. Мне кажется, вот у нас единственный доступный метод, как денежков-то подзаработать, это рассчитывать на силу духов, как, например, в Китае. У них там есть танец погони за деньгами. Стандартное упражнение в китайской корпоративной культуре.
0: Встали все и давай танцевать.
1: Работяги всерьез верят в этот утренний ритуал. Они, значит, собираются все в начале рабочего дня. Говорят, этот ритуал помогает продавать больше независимо от сферы и выходить на стабильный хороший доход для сотрудников. Вся суть танцев – подражание хватанию денег из воздуха под ритм песен.
0: Нужно песни все равно какие?
1: Ну, они под определенную, такое она, кей-поп песня. Там у них есть, это, значит, определенные.
0: Какие-то, за, можно у нас за деньги, да.
1: За деньги, да. Да, нужно хватать деньги со всех четырех сторон, это важно, сверху, снизу, с двух сторон, да, проводить пальцем по воздуху, чтобы получить изобилие, вот так мы делаем вот пальчиками, как будто шуршим монетками, да,
0: купюрами, точнее.
1: А затем делать типичный для денежного кота взмах запястьем, вот это, помнишь, у них есть котик, который лапкой вот так машет, и вот это мы делаем. И таким образом мы должны поднять свой доход. Ребят, не до хорошего, давайте попробуем хоть что-нибудь уже.
0: Любой метод, понимаешь, нужно испробовать. Я тоже так думаю, что...
2: Прайс и белый у микрофона.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Земля-центр. Прилуняюсь.
7: Прием. Земля. Осуществляемых на поверхность Луны.
6: Центр. Вижу неопознанный движущийся объект. У него в руках конверт с письмом.
7: Центр. Прием. Конверт передан нам в руки.
8: Просьба опознать содержимое.
6: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
9: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
10: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
11: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 июля в Сусумане переменная облачность, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 28 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха до 15 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне облачно с прояснениями. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане значительная облачность. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 10 июля.
3: Овен.
2: Овны не слишком внимательно относятся к исполнению своих обычных обязанностей, однако сегодня это наверняка сойдет им с рук. В личных отношениях особенно важными становятся стабильность и надежность. Едва ли сегодня близкие люди заставят вас волноваться. Звезды советуют больше времени проводить дома. Общение с членами семьи сулит приятные сюрпризы.
3: Телец.
2: Этот день был бы спокойным и приятным, однако влияние негативных тенденций не лучшим образом отразится на развитии личных отношений. А в остальном же звезды, на вашей стороне есть шанс преуспеть в важных и серьезных делах, одержать верх над недоброжелателями, проявив настойчивость.
3: Близнецы.
2: Вы легко теряете голову, именно с этим связана главная опасность дня. Не стоит доверять первому впечатлению о новом знакомом, верить всему, что вы услышите от сомнительных особ. Звезды советуют сосредоточиться на занятиях, которые не сулят неожиданностей и неприятных сюрпризов.
3: Рак.
2: Очень удачный день для работы, профессиональные успехи обещают быть значительными. Достичь блестящих результатов вы сможете без труда. Эмоциональный фон стабилен, а жизненный потенциал высок. День пройдет спокойно, вам не угрожают потрясения или серьезные проблемы.
3: Лев.
2: Сфера семейных и романтических отношений находится под влиянием благоприятных тенденций. Здесь можно не опасаться неприятных сюрпризов и трудностей. В работе могут возникнуть трудности, ваши недоброжелатели изобретательны и готовы прибегнуть к нечестным методам. В такой ситуации вы можете опереться на единомышленников.
3: Дева.
2: Для работы и учебы этот день очень хорош. Вы легко добьетесь выдающихся успехов и сможете гордиться своими достижениями. Несколько хуже обстоят дела в личной жизни. Особенно трудно придется тем, чьи романтические отношения еще нельзя назвать действительно близкими, крепкими и доверительными.
3: Весы.
2: Весам следует быть осторожнее в личной жизни. Недоброжелатели готовы на все, чтобы разрушить отношения, которые для вас очень важны. С точки зрения профессиональных отношений, напротив, день просто превосходен. От деловых партнеров вы сможете добиться всего, чего пожелаете.
3: Скорпион.
2: Скорпионы проведут этот день спокойно и смогут добиться значительных профессиональных успехов, если не станут преувеличивать значение тех мелких неприятностей, избежать которых невозможно. Вы склонны создавать проблемы для себя и любимого человека, а затем погружаться в их решения, не подозревая о том, что гораздо лучше было бы позволить событиям идти своим чередом.
3: Стрелец.
2: Стрельцам следует быть осторожнее в деловых контактах. Прежде чем приступать к реализации любого проекта, обдумайте его как следует. Не нарушайте правила здорового образа жизни, даже если соблазн сделать это будет очень велик. Близкие люди выразят желание позаботиться о вас. Не отказывайте им в этом.
3: Козерог.
2: Козероги преуспеют в делах, если не будут отказываться от проектов, не сулящих немедленного получения дохода. Эмоциональный фон нестабилен, порой вы подвержены разрушительным настроениям. Пострадает от этого в первую очередь любимый человек. Наиболее сложной будет ситуация в парах, отношения которых основаны на психологической или материальной зависимости.
3: Водолей.
2: Низок жизненный потенциал, стоит поберечь себя, по мере сил сократить нагрузки. Избегайте конфликтов с коллегами, не обсуждайте острые вопросы с руководством. Непростым будет день для влюбленных. Вам придется приложить усилия, чтобы найти общий язык со своим избранником, понять, каковы его истинные желания и стремления.
3: Рыбы.
2: Для рыб этот день пройдет хорошо, если представители данного знака воздержатся от далеких поездок и не станут поддаваться на провокации недоброжелателей. Полный контроль над своими эмоциями, недостижимый для других, для вас будет совершенно естественным делом. Стабильна ситуация в личной жизни, но и здесь ощущается сильное влияние позитивных тенденций.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
3: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Шестидневная работа в офисе – это самое эффективное средство от загара.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
5: Я люблю радио Карибу.
6: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
8: Ну, началось!
9: От сковородницы.
10: Румяные щечки давай, Танюша, жги.
9: Я потеряла все. Так, сегодня в народном календаре 10 июля отмечен как Самсонов день.
10: Можно есть самсу?
9: Да.
10: Да, ура.
9: Ее нужно есть всегда, можно.
10: Ой, как это хорошо.
9: В общем, в ясный солнечный день.
10: Понятно, не у нас.
9: Не у нас. Наши предки выходили на покос и трудились в поле. Считалось, что такая работа приносит достаток. Так что все сегодня выходим на покос. Сегодня не стоит перегружать работой лошадей. Ну, то есть нас сегодня нельзя перегружать работой, иначе животное может серьезно заболеть.
10: Вот. Пони двинуть.
9: Запрещалось лежать на сене сегодня. Считалось, что так можно лишиться своих запасов и накоплений.
10: А ты, если у тебя муж Арсений, не надо с ним лежать. Я говорю, Сеня, сегодня нельзя лежать.
9: Их раньше обязательно приглашали в дом, угощали и предлагали ночлег. То есть идешь ты по улице, подходишь ко мне и говоришь,
10: здравствуй, пудник.
9: Пойдемте.
10: Пойдем
9: со мной. Я вас угощу и предложу ночлег.
10: Да, переночуете у меня сегодня, да? Представляешь, как человек будет в шоке.
9: Нельзя отказывать помощи нуждающимся, иначе можно самому отказаться в бедственном положении. А также в этот день было принято отправляться в лес за лечебными травами. Собранные растения обладали особой силой. Не рекомендуется назначать встречи под березой. Это может принести тоску и печаль. Незамужним девушкам не следует сегодня кусать или облизывать губы. Замужество может надолго отложиться. Вот оно что, Михалыч,
10: понимаешь? А я думаю, что он мне 5 лет уже предложение делать? Губу накусала просто.
9: Да.
10: Раскатала, а потом накусала.
9: Также девушкам не советовали подолгу смотреть в зеркало, чтобы не утратить молодость и красоту.
10: Ой, как интересно.
9: Детей нельзя оставлять одних на ночь. А кто-то оставляет детей на ночь одних?
10: А сегодня очень пятница, интересно. Это хорошее предупреждение. Мало ли кто-то в пляс решил
9: пойти. Потому что верили, что злые духи могут навредить ребенку. Лучше бы, чтобы он спал рядом с родителями. Понятно. Народные приметы. Если утром полевые цветы не раскрыли лепестки, ждите дождя. Чувствую, что наши полевые цветы сегодня не раскрыли никакие лепестки. Если пчелы вдруг становятся агрессивными и жалят людей, то это к засухе. Кучевые облака. Да какие там облака? Туман, туман, ничего не видно. Ну, в общем, если бы кучевые облака росли вверх...
10: Ух ты!
9: Я пытаюсь
10: представить.
9: Возможен град. Ну, слава богу, нет. Стрекозы летают урывками. Погода испортится.
10: Где-то наши стрекозы. Где-то наши стрекозы там все-таки урывками летают.
9: Радуга раскинулась поперек реки. Ну, если бы вдруг. То тогда установилась бы ясная погода. Если пошел дождь, хоть бы не пошел, то он может затянуться до самой осени.
10: Ой.
9: Яркое солнце. Его сегодня
10: нам не
9: светит. А так, да. А так бы вообще, если бы сегодня было яркое солнце, то солнечная погода была бы в неделю вперед. Ну, то есть на протяжении недели.
10: Ну, что-то как бы нет.
9: А солнце светит всем одинаково. Так, ну, астролог-таролог, что нам сегодня написалось? С китайского этот день называется наполнение. И в такую дату благоприятно заниматься теми делами, которые приносят удовольствие или обладают потенциалом выгоды.
10: Наполняться самсой. Да.
9: Как вариант, заешь.
10: Я наполнена самсой.
9: Хорошо, ладно, как скажешь. День хороший для подписания полезных контрактов, открытия накопительного счета в банке, сбора долгов. Напомните о возврате своим должникам или потрясите заказчиков по поводу перевода оплаты за вашу работу.
10: За шкирик прям.
9: Наполняться денежными поступлениями всегда приятно, а в эту дату еще и энергетически полезно.
10: Ой, так я тоже хочу.

0: наполнится.
1: Да, день хорош для посиделок в кругу самых близких людей, разговоров с родственниками, решения семейных вопросов и работой над продолжением рода. Постарайтесь провести эту дату максимально расслабленно. Идеально, если у вас получится выбраться на природу в приятной компании. Не получится.
0: О, получится.
1: Ну, сегодня рабочий день.
0: У меня сегодня получится.
1: Что, прям после работы?
0: Да, прям после работы сразу на шашлычки.
1: Такой день. Нежелательно выходить на новую работу, поскольку вас могут нагрузить совершенно неожиданными обязанностями. Будьте аккуратны при общении с малознакомыми кавалерами, девочки.
0: Угу.
1: Назначайте свидание только в людных местах.
0: И не под березой.
1: Да, кстати. В этот день нежелательно раскидываться обещаниями или брать на себя лишние обязательства. В противном случае есть шанс претерпеть серьезные репутационные потери, ну, попросту прослыть балаболом.
0: Ну, да.
1: Вот. Сегодня кролики берегут свои пушистые лапки, это те, кто родился в год кролика, и всячески отлынивают от серьезных задач. Вам можно.
0: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
2: Самое сложное в пятницу – делать вид, что работаешь.
3: Ой, реклама.
4: Реклама на радио Карибу Арт.
3: Радио Карибу.
4: Телефон рекламной службы 65 единиц.
5: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
6: Мам, здесь посылка от бабушки.
7: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
8: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
9: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
13: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
15: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Метрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Метрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
16: Дворец детского юношеского творчества объявляет набор обучающихся на 2026-2027 учебный год в более 30 образовательных объединений, включая театральные и вокальные студии, танцевальные коллективы, студии изобразительного искусства, кружки рукоделия, декоративно-прикладного творчества, компьютерной графики, изучение языков и технических направлений. Принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Обучение бесплатное. Записаться можно на вахте дворца. Адрес: город Магадан, улица Парковая, дом 22. Телефоны: 62 20 78, 62 95 70. Запись 1 июня до 15 сентября 2026 года.
17: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
18: Тотальная свежесть на Карибу.
19: Кайл Алессандро. Down.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: началось.
1: Между прочим, любители рэпа – это люди с самым низким интеллектом.
2: Реп.
1: Это не я сказала, это исследование показало.
2: Угу.
1: Ученые давно пытаются найти связь между битами в наушниках и извилинами в голове. Причем некоторые, про некоторые исследования мы время от времени рассказываем, потому что говорим там типа классическая музыка, тоже какой-то там поп, джаз, вот это вот все. И вот тут про рэп сразу. В общем, вот свежие данные. Самый высокий IQ любителей грустных и меланхоличных песен.
2: Угу.
1: Такие треки заставляют мозг рефлексировать и анализировать. У любителей рока интеллект выше среднего, но есть нюанс. У них есть склонность к депрессивным состояниям.
2: Ох.
1: А вот у фанатов рэпа когнитивные показатели, как сейчас модно говорить, когнитивно простой. Их когнитивные показатели часто ниже, потому что такая музыка сводится к простому ритму и гедонизму, поэтому мозг привыкает избегать сложных задач.
2: Как интересно.
1: Я тоже склонна к гедонизму. Это вообще практически моя религия. Но реп этот ваш я не люблю.
2: Фанаты Эминема и Тимоти сейчас оскорбились.
1: Особенно Тимоти вообще.
2: Тимоти, да.
1: Тимотей.
2: Тимашка, погрустим с тобой немножко. Ой, да, конечно, эти музыкальные предпочтения, но я даже не знаю. Я вот просто пока ты рассказывала, я пыталась вспомнить, кто у меня любит реп. О, единственного, кстати, кого быстро вспомнила, но не хочу говорить.
1: А, понятно.
2: Это наш дорогой коллега.
1: Да. Ну вот мозги меня, музыка меняет мозги, и каждый жанр прокачивает голову по-разному. Это как раз вдогонку. Вот это еще новость, которую я рассказывала. Эффект, говорят, не временный. Он закрепляется навсегда. Нужно лишь почаще слушать какую-то определенную музыку для того, чтобы по-разному это, значит, разные участки мозга прокачать. Если вы будете постоянно слушать классическую музыку, то это улучшит вашу память и внимание, потому что мозг вынужден будет отслеживать несколько линий мелодии. Это очень сложная когнитивная задача.
2: Сразу...
1: И видите, этот эффект не временный, он закрепляется. То есть нужно на протяжении определенного времени просто слушать классическую музыку.
2: А еще, когда вы будете, если будете много слушать классической музыки, мне кажется, сразу мизинчик оттопырится, когда чашечку берешь.
1: Да,
2: кофе.
1: Автоматически.
2: Он сразу,
1: да?
2: И спина сразу выравнивается.
1: Если вы будете слушать джаз довольно часто, то это активирует ваши творческие центры и прокачает ваше креативное мышление.
2: Угу.
1: Если вы часто будете слушать электронную музыку, то это прокачивает все области одновременно. Ритмическая структура с мощными басами задействует весь мозг целиком.
2: Ух ты.
1: Вот поэтому, мне кажется, электронная музыка самая подходящая.
2: Да, да.
1: Если же вы будете слушать опять эти ваши рэпы и хип-хопы, то вас отлично убьется тревожность, депрессия. И у вас будут вырабатываться гормоны счастья. Ну,
2: ух
1: то есть
2: ты,
1: когнитивно
2: да.
1: простой ты становишься, у тебя гормоны счастья.
2: Знаешь,
1: от этого
2: что
1: вырабатываются.
2: Вспомнила некоторых, значит, там, где делают сыр, для того, чтобы головки сыра источали больше запах, им включают музыку. И есть научно доказ...
1: Созревали, наверное, чтобы скорее, да?
2: И чтобы сыр. Источали определенный запах. Больше всего источает сыр запах при прослушивании хип-хопа.
1: Ёлки-пал, даже сыр на вот это вот.
2: Даже
1: реагирует.
2: Сыр, понимаешь, реагирует.
1: Ваши такой, эти ваши хип-хопы.
2: Погнали,
1: репы.
2: Говорит сыр.
1: Погнали вонять.
0: Брайси Белый у микрофона.
3: Смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. Во как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65 01 10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63 74 78.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Поспеши сделать свой выбор. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иванова». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске президент Чехии дал Украине 2 месяца для завершения конфликта. Зарубежных парламентариев пригласили наблюдать за выборами в Госдуму. 76% опрошенных россиян выступили за дресс-код для школьных выпускных. Подробности далее. У Украины и ее партнеров есть 2 месяца, чтобы завершить конфликт с Россией. В противном случае Киеву может грозить масштабная

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов, манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200 470 и 8 914 850 85 14.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 11 июля в Сусумане пасмурно, местами слабый дождь. Температура воздуха днем до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность. Температура воздуха днем до плюс 14. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне переменная облачность. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Ветер восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Магадане пасмурно. Температура днем до плюс 10. Ветер юго-западный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце.

0: мокрый челлендж случайно завирусился у звезд. Пока что в нем поучаствовали только двое, но говорят...
1: Ну, хоть это к себе челлендж, два человека, все.
0: Да. Вот, например, Сергей Пенкин спел «Под дождем» во Владимирской области. Певец сам сошел со сцены к мокнущим зрителям в знак солидарности. Ну, что вы, говорит, мокнете? Я с вами буду мокнуть. Выступление артиста было бесплатным. Пенкин поддержал фестиваль. Второй человек – это Диана Арбенина. Она случайно искупалась в Затоне на концерте. На музыкально-спортивном фестивале «Заряд Феста» в Москве лидеры «Ночных снайперов» решила пройтись по сапам, с которых зрители смотрели выступление. Но не удержалась и вместе с несколькими участниками рухнула в воду. Говорят, подмочили они свою репутацию. Уже в шутку так комментаторы пишут.
1: Но вот в этом, когда Арбенина упала вот в эту воду. Ага. Это, я видела прям много видео по этому поводу. Все, честно говоря, немножко сомнительно в том смысле. Вообще было странно, она концерт, значит, свой давала для тех, кто был на сапах.
0: Угу.
1: И она туда полезла на эти сапы в разгаре какой-то, значит, вот куража такого, знаешь, вот это. И много, конечно, естественно, комментариев по этому поводу всего было. Это, знаешь, когда, типа, она падает в воду, ее вот это достают, там она вылезает, и в этот момент звуковик подсчитывает, на сколько тысяч долларов на ней надето оборудование, понимаешь?
0: Ой, да.
1: То есть она же со всем этим,
0: конечно,
1: со всеми мониторами своими.
0: Мне кажется, ей нравится падать. Вот
1: это, ну, может быть. А потом еще засняли другим, как-то с другого ракурса, когда снимали, как она вот это падала. У нее помощник есть, который просто вот она бежит, а он сзади нее так, держа руки, чтобы она никуда... Она падает, он вместе за ней ныряет в эту, значит, воду, он ее вытаскивает, вот это все. Она стоит на сцене после этого, она мокрая же вся. Mm-hmm. Он подбегает, вытирает пол возле нее, потому что с нее течет, разувает, пока она поет, потом приносит ей сухую обувь, ее переобувает в это время. Mm-hmm. Она постоянно передвигается на сцене, он, значит, сухим полотенцем постоянно бегает, вытирает эту сцену. Честно говоря, это вообще-то так, ну, как-то странно.
0: Очень
1: все
0: странно,
1: это смотрится, да.
0: Да.
1: И у меня потом закралось сомнение, вообще не сгенерировано ли это и может быть. Mm-hmm. То есть, ну, мне стало странно, что это действительно на глазах у всех все это происходит, и за ней вот этот молодой человек бегает. Но говорят, что это действительно и есть, что вот это ее помощник. В общем, так, ну, но со стороны это, ну, забавно смотреть.
0: Но она же пару лет назад также улетела с балкона на своем концерте. Мне кажется, она просто, ей нравится, даже в каком-то, в кураже этом, она немножко ингребется.
1: Прыгает. Так, мы время от времени в нашей сплетничной любим, значит, поковыряться в кошелечек наших звезд.
0: Угу.
1: Сегодня, значит, недвижимость Алсу попалась.
0: На повестке дня.
1: Да, на повестке дня недвижимость
0: Алсу.
1: Мы тут с Наташкой вне эфира разговаривали про людей, когда, значит, ну, время от времени всплывают же эти новости, когда очередные чиновники сколько там попадаются на взятках, и когда у них обнаруживается там по 29 квартир.
0: Да.
1: У одного краснодарского, по-моему,
0: золотой
1: целый квартал
0: санузел.
1: Был. Городской квартал полностью был выкуплен. То есть вся недвижимость в квартале в одном была выкуплена полностью чиновником. Вот. Ну, и мы как-то вот разговаривали о том, что при достижении определенного уровня финансовой независимости люди начинают считать себя чуть ли не богом, и поэтому считаю, что им ничего никогда не будет.
0: Потому что у меня был вопрос, а как такое возможно?
1: Да, огромное количество. Ну, и как на этом фоне вот вдруг всплыла недвижимость Алсу. Ну, особо типа она ей не кичится, но все в открытых источниках, вся информация есть. Итак, в общем, в коллекции у Алсу есть особняк-дворец на Рублевке, квартира в одном из самых известных небоскребов Москвы, апартаменты в Лондоне, собственное поместье в Крыму с вертолетной площадкой. Итак, да, дворец на Рублевке. Главная семейная резиденция Алсу. До, вот как раз это четырехэтажный особняк в селе Усово на Рублевском шоссе. Площадь около 3000 квадратных метров. Только представь, 3000 квадратных метров.
0: Я даже представить не могу, что так.
1: Да.
0: 3000.
1: Дом строили несколько лет. Проектом певица занималась лично. По слухам, фасад приходилось переделывать несколько раз, потому что хозяев не устраивал результат. В итоге получился настоящий дворец в викторианском стиле, с колоннами, с лепниной, мозаикой, хрустальными люстрами. Интерьер в молочных, красных и темно-коричневых оттенках. Внутри есть отдельная спа-зона с бассейном, панорамными окнами, выходящими прямо на сосновый лес. точных данных о стоимости особняка нет, но похожие резиденции такого уровня сегодня оцениваются в сотни миллионов рублей. Сотни миллионов.
0: С ума сойти.
1: В общем, да, после свадьбы Алсу со своим мужем, с которым теперь уже на данный момент развелась, да, но вот на тот момент после свадьбы они поселились в элитном жилом комплексе в Москве. Квартира находится на 57-м этаже, практически у самого шпиля здания, благодаря чему из окон открываются панорамные виды на Москву. Сегодня квартиры в этом комплексе продаются более чем за 160 миллионов рублей в зависимости от площади и этажа. Еще раньше родители подарили Алсу квартиру на Никитском бульваре. Ее певица получила на свое совершеннолетие.
0: Стартап.
1: И пока она училась в Лондоне и гастролировала, жилье оставалось в том виде, в каком его оформила семья изначально. И во время своих приездов в Москву артистка останавливалась там, как в собственном отеле. То есть вся эта недвижимость сейчас на данный момент у нее есть в активах. Есть у нее и недвижимость в Лондоне, в престижном районе, рядом со знаменитым стадионом. Планировку этой квартиры в Лондоне продумывала Алсу сама. Главной особенностью квартиры стали панорамные окна от пола до потолка, которые выходят сразу на все четыре стороны света. Интерьер, как и в подмосковном доме, выполнен в викторианском стиле. Это черный мрамор, старинные люстры, деревянные декоративные элементы. Ну и в завершение, на десерт, так сказать, самым необычным объектом остается резиденция, которую отец певицы подарил своим внучкам. Угу. Особняк расположен в Крыму, в поселке Орловка, недалеко от Севастополя. Конечно, там стоит частный дом. Помимо этого, есть собственный пляж, причал для яхты, конюшня, теннисный корт, вертолетная площадка и даже, минуточку, собственная мечеть. На этом все.
2: Ну, началось.
3: Карибатека. Карибатека.
1: Наташке надо... Да, Наташке надо немножко продышаться, унять свою, значит, зависть. Поэтому...
0: Я просто...
1: Да-да-да, Заюш, так бывает.
0: Это в тот день, когда ты мне приснился, да, недвижку купила я сама.
1: Я не знаю. Не сама, видишь, тут папа подарил, здесь опять папа подарил, здесь вместе
0: папа,
1: с мужем.
0: Подарите мне хоть что-нибудь, пожалуйста. Ладно, карибатека у
1: да,
0: нас.
1: Да, переходим на карибатеку.
0: Не конюшня, конечно, извините, не собственный пляж. Всего лишь карибатека.
1: Да, любим мы иногда заглянуть в кошелечки звезд, как насколько это возможно. Ну, по крайней мере, рассказываем вам. Вот. Ну, карибатека, да. Переходим к карибатеке. Что это значит? У нас есть свой телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось. И вы можете во время карибатеки зайти в наш телеграм-канал и заказать у нас любую песню. То есть не обязательно подписываться на нас, да, просто достаточно зайти.
0: А еще это бесплатно.
1: Да.
0: Да. Я не могу отойти еще от этого шока.
1: Поэтому, если вдруг вам хочется каких-то своих любимых своеобразных песен, даже, может быть, это будет рэп, почему
0: реп,
1: бы и
0: да,
1: нет. Вот, заходите, пишите название песни, мы с удовольствием поставим на нашей радиостанции вместе с вами вашу любимую песню. Услышит еще огромное количество магаданцев. Да.
0: Юморист и актер Денис Дорохов выпустил песню, причем это стало его полноценным дебютом в музыкальном жанре. Артист представил совместный трек с рэпером СТ, это вот Александр Степанов, который получил название «Я люблю жену». Говорят, очень такой самоироничный, значит, трек. И, кстати, под него снялись у него в клипе Иосиф Пригожин, Натан, Тарзан, Дима Журавлев, Тимур Родригес, Азамат Мусагалиев и другие звезды. Ты представляешь, всех собрали, всех, кто любит своих жен. Так что давайте как раз ее и послушаем.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». S-Motors. Топовые модели «Черри» тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Кайл Алессандро.

0: Ну что, мы с Наташкой желаем... Наташка, конечно, останется с вами до 2 часов дня. Если вдруг у вас за это время, ну не до 2 часов дня, хотя в ближайшие полчаса появится желание услышать какую-то свою любимую песню на нашей волне, обязательно сходите в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось, и можете эту песню у нас там заказать в комментариях где-нибудь. Наташка обязательно поставит для того, чтобы разбавить наш плейлист вашей любимой, опять-таки, песней. Ну, а мы желаем вам такой хорошей пятницы, плодотворной, ну и прекрасных выходных. Про прогноз погоды на выходные даже ничего не говорить не буду, как я опростоволосилась в прошлый раз. После этого я решила теперь про прогнозы погоды вам не рассказывать. Но опростоволосилась не я, а метеорологи, которые такой дали прогноз, да. А я взяла его, озвучила в прямом эфире, поэтому я теперь этого делать не буду. Мы учимся на своих ошибках. Прекрасных солнечных летних выходных всем вам желаю. Проведите обязательно с теми людьми, с кем вам приятно. Семья, родственники. Хотя это не всегда приятно с семьей, да, родственниками. Бывают такие моментики, да?
1: Может, с друзьями. Вам просто со своим четвероногим другом,
0: в конце концов. А может быть, одному вот взять, махнуть и куда-нибудь, где-нибудь посидеть на берегу моря.
1: Уже
0: тоже
1: вижу,
0: приятно.
1: Как я в какой-нибудь шляпке, почему-то с попугаем, я не знаю почему.
0: На плече попугай?
1: Да. Какие-то пиратские корни из меня выходят.
0: Ой-ой-ой, бутылка рома. Брайс и Бен.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11. Телефон 62-24-31.
3: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США сохраняют приверженность мирному процессу на Украине. В РФ в 2027 году намерены